Любителям танцевальной музыки посвящается новый сборник Planet Hit 14, Rotic W, Африка Бомбата, Baby Nation. И это только часть из того, что вы услышите. Студия Эхо Планеты представляет.